0: Google.
1: Sony T finest. Night Jam. Wish me leave.
2: Yo, профи Майк. Аспо хакерс. Петри шкафа. Чекер.